хочешь, пой. Но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Утром до плюс 23 возможен небольшой дождь. Ветер северный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 71%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая кухня, купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: и Александр Карпов. Физкульт, привет! Брянская «Динамо» победила в матче третьего тура второй лиги А дивизиона «Золото» «Динамо» из Владивостока со счетом 2-1. Брянские футболисты уже на первой минуте распаковали ворота соперников. Быстрый мяч забил Богдан Цыбров. Все оставшееся время первой части поединка соперники лишь обменивались атаками. А вот второй тайм начался с удачной атаки хозяев поля. На 50-й минуте нападающий хозяев Даниил Анциперов сравнял счет 1-1. Последние 20 минут матча команды провели в обоюдоострых атаках, и в конце брянцы были вознаграждены свои неослабевающие усилия. Уже в добавленное время на 94-й минуте защитник Иван Рапаков сделал фееричный рывок по правому флангу, отдал пас в центр штрафной, и Даниил Коноплев в подкате замкнул передачу, забив гол. В итоге финальный свисток зафиксировал победу брянцев со счетом 2-1. В следующем туре 7 августа «Динамо» Брянск на своем поле примет новосибирскую «Сибирь». В Брянской области подвели итоги спартакиады пенсионеров, в котором принимали участие 26 команд. Программа включала 5 дисциплин – дартс, пулевую стрельбу, настольный теннис, кросс и шахматы. Итоги подводились как в личном, так и в командном зачетах. Первое место у сборной из Брянска, второе место у команды из Сельцо, третьими стали дядьковские спортсмены серебряного возраста. Организаторы отметили главное достижение спартакиады не только медали, но и заряд бодрости и хорошего настроения, полученные всеми участниками. Поскольку соревнования прошли в дружеской атмосфере, спортсмены показали достойные результаты и продемонстрировали активную жизненную позицию, несмотря на возраст. Брянец Гаджимурат Алихмаев завоевал бронзу чемпионата России по вольной борьбе в Москве. Это ключевой отборочный старт для формирования сборной России на чемпионат мира. Главные соревнования пройдут с 24 октября по 1 ноября в Астане. Брянский спортсмен Гаджимурат Алихмаев в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль. Он состязался в весовой категории до 79 килограммов. А уже в эти дни все в той же Астане проходят международные соревнования «Игры будущего», в которых принимает участие выпускник Брянского государственного училища Олимпийского резерва Михаил Юдов. В соревнованиях участвует 112 команд из более чем 30 стран. Российские спортсмены представлены в 6 направлениях. Михаил Юдов уже имеет опыт выступления на «Играх будущего». Напомню, в 2024 году он стал победителем первых соревнований в России в дисциплине баскетбол 3x3. Теперь брянский спортсмен вновь борется за награды международного турнира. Брянский баскетбольный клуб «Десна» начал тренировочные сборы перед первым в своей истории сезоном в Суперлиге. Стартовая тренировка прошла после организационной встречи команды, на которой руководство клуба обозначило цели и задачи на ближайшее время. Руководство отмечает, что это только первый шаг большого пути. Впереди недели и месяцы тяжелой работы, сотни часов в зале, победы над собой и борьба в каждом матче. Именно сейчас закладывается фундамент команды, которая совсем скоро выйдет на площадку, чтобы защищать честь Брянской области. И игроки, и руководство клуба выражают уверенность, что вместе с болельщиками она станет особенной. В начале сентября в Брянске состоится товарищеский матч на Кубок брянских партизан. Первый матч в Суперлиге «Десна» проведет на домашней арене в конце первого осеннего месяца. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: когда проснулся, а точнее, не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Утром до плюс 23 возможен небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 71%.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. This one comes from Crazy Nights. It's called Loud Don't Stay!

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Утром до плюс 23 возможен небольшой дождь. Ветер северный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 71%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая кухня. Купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программы развития каждого муниципального образования Брянской области будут проработаны профильными ведомствами. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, рабочие поездки по региону, в рамках которых проходят встречи как с жителями, так и с представителями делового сообщества, всячески этому способствуют. Егор Ковальчук подчеркнул, жители и власти должны участвовать в открытом диалоге. Население юго-западных районов, в частности Гордеевского и Красногорского, как никто другой, знают тяготы международной напряженности нынешнего дня. Правительство России дополнительно направит порядка 1,5 миллиарда рублей бизнесов приграничных регионах страны на компенсацию расходов за временный простой сотрудников. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на приостановку своей деятельности, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Минтруду поручено как можно быстрее довести ресурсы до регионов. Вопросы транспортной отрасли Брянска обсудят сегодня в прямом эфире программы «В понедельник» с Марией Сергеенко. Гостем нашей студии станет заместитель главы городской администрации Игорь Чупчиков. Задать свой вопрос можно по телефону 301-501, код Брянска 4832. В настоящее время мы зафиксируем ваше обращение. Сегодня вечером в 19:20 во время прямого эфира гостю можно будет задать вопрос лично также по номеру 301-501. Добавлю, бюджет Брянска на нынешний год вырос более чем на 202 миллиона рублей. Дополнительные поступления распределили в том числе и на транспортное обслуживание. Ранее сообщалось, в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» пассажирские автобусы большой вместимости выйдут на наиболее загруженные маршруты в сторону мегаполис-парка, телецентра, новостройки, поселка Белые берега и другие. Напомню, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта. Это позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В Кремле заявили, угроза, исходящая от Киева, должна быть уничтожена окончательно. Москва подчеркивает, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Ярким доказательством тому служат официальные заявления Ирака. Кроме того, украинские военные присутствуют во многих странах Африки. Взрыв северных потоков, осуществленный вооруженными силами Украины, а также удары по Казахстану, выраженные в атаке инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Все это в очередной раз доказывает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, действовать откровенно террористическими методами Киев вынуждает провал на поле боя. При этом, по словам президента, Запад предпочитает не замечать этого и вводит новые санкции против России, а украинский народ использует в качестве тарана в борьбе с Российской Федерацией, поощряя всячески киевский нацистский режим. В России вступили в силу поправки в правила ОСАГО. Водители получают право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от автогражданки до даты начала ее действия. Сейчас при досрочном прекращении договора эти деньги не возвращаются страхователю, даже

если сам страховой период еще не наступил. Теперь же будут возвращать за вычетом расходов на ведение дела. Также из пункта правил ОСАГО исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая ссылка к соответствующей норме федерального законодательства. Кроме того, скорректированы правила в части перечня документов, предоставляемых при заключении договора страхования. Для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника специальной военной операции. Напомню, такой супруг имеет право пользоваться машиной до вступления в наследство. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 19 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 30 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Днем до плюс 28, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха составит 55%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Саунд. На горячую купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивание их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом в Брянской области идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к жатве на 2 недели позже. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным, его планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом же зерновые культуры предстоит убрать в нынешнем аграрном сезоне с клинов 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 из них. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется в половине районов Брянской области. На Брянщине продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, Брянская городская больница номер 2 получила современную отоларингологическую установку. Это полноценная рабочая станция, которая объединяет в себе визуальную диагностику, аспирацию и лечение. Оборудование оснащено видеокамерой с мощным источником света. Врач осматривает ухо, горло и нос с многократным увеличением, а изображения выдаются на монитор в режиме реального времени. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в Брянском филиале Сеченовского университета. В Министерстве иностранных дел России заявили, государства коллективного Запада решили еще подумать о возобновлении диалога с российской стороной, участие в котором, по их мнению, помимо Москвы, должны принять Вашингтон и Киев. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, инициаторы ожидают, следующим этапом станет введение на территорию Украины многонациональных сил, которые, по их плану, будут возглавлять Франция и Великобритания. Реализация такого проекта, по мнению российских дипломатов, будет означать сохранение нацистского режима на

подконтрольной Киеву территории и отвержение всех ранее проводимых референдумов. Как ранее отмечал Владимир Путин, в случае достижения мира на Украине никакого смысла в размещении там иностранных войск не будет. Президент подчеркнул, в настоящее время любые иностранные контингенты в стране будут законными целями для России. Рынок труда по итогам первого полугодия демонстрирует стабильную занятость. Одновременно с этим фиксируется постепенное сокращение темпов прироста реальных заработных плат. При этом в ближайшей перспективе компании в условиях снижения спроса на свою продукцию могут активировать усилия по сокращению расходов на персонал. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит около 6-7% по итогам 2026 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году и далее годовая инфляция будет находиться на цели. На фоне нефтяных ограничений и топливного кризиса нагрузка на бюджет растет, реальные доходы населения падают. Остается надеяться, что во втором полугодии появятся положительные новости, например, в геополитике. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 19 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 30 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

теперь ждет все, что циклично, вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой весны?

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Для тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться. Для тебя

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Днем до плюс 28, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха составит 55%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Саунд. На горячую купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонии 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программы развития каждого муниципального образования Брянской области будут проработаны профильными ведомствами. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, рабочие поездки по региону, в рамках которых проходят встречи как с жителями, так и с представителями делового сообщества, всячески этому способствуют. Егор Ковальчук подчеркнул, жители и власти должны участвовать в открытом диалоге. Население юго-западных районов, в частности Гордеевского и Красногорского, как никто другой, знают тяготы международной напряженности нынешнего дня. Правительство России дополнительно направит порядка 1,5 миллиарда рублей бизнесов в приграничных регионах страны на компенсацию расходов за временный простой сотрудников. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на приостановку своей деятельности, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Минтруду поручено как можно быстрее довести ресурсы до регионов. Вопросы транспортной отрасли Брянска обсудит сегодня в прямом эфире программы «Понедельник» с Марией Сергеенко. Гостем нашей студии станет заместитель главы городской администрации Игорь Чупчиков. Задать свой вопрос можно по телефону 301-501, код Брянска 4832. В настоящее время мы зафиксируем ваше обращение. Сегодня вечером в 19:20 во время прямого эфира гостю можно будет задать вопрос лично также по номеру 301-501. Добавлю, бюджет Брянска на нынешний год вырос более чем на 202 миллиона рублей. Дополнительные поступления распределили в том числе и на транспортное обслуживание. Ранее сообщалось, в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» пассажирские автобусы большой вместимости выйдут на наиболее загруженные маршруты в сторону мегаполис-парка, телецентра, новостройки, поселка Белые берега и другие. Напомню, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта. Это позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В Кремле заявили, угроза, исходящая от Киева, должна быть уничтожена окончательно. Москва подчеркивает, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Ярким доказательством тому служат официальные заявления Ирака. Кроме того, украинские военные присутствуют во многих странах Африки. Взрыв северных потоков, осуществленный вооруженными силами Украины, а также удары по Казахстану, выраженные в атаке инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Все это в очередной раз доказывает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, действовать откровенно террористическими методами Киев вынуждает провал на поле боя. При этом, по словам президента, Запад предпочитает не замечать этого и вводит новые санкции против России, а украинский народ использует в качестве тарана в борьбе с Российской Федерацией, поощряя всячески киевский нацистский режим. В России вступили в силу поправки в правила ОСАГО. Водители получают право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от автогражданки до даты начала ее действия. Сейчас при досрочном прекращении договора эти деньги не возвращаются страхователю, даже если сам страховой период еще не наступил. Теперь же будут возвращать за вычетом расходов на ведение дела. Также из пункта правил ОСАГО исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая ссылка к соответствующей норме федерального законодательства. Кроме того, скорректированы правила в части перечня документов, предоставляемых при заключении договора страхования. Для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника специальной военной операции. Напомню, такой супруг имеет право пользоваться машиной до вступления в наследство. Официальный курс американского доллара 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты 91 рубль 19 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 30 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния-ФМ».

Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Молчи, допей вино. Все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал. Был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП Осадов. Днем до плюс 28, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, и влажность воздуха составит 55%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черный белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 2032 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Днем до плюс 28, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. И влажность воздуха составит 55%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, на горячую купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02. И начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивание их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом в Брянской области идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к жатве на 2 недели позже. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным, его планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом же зерновые культуры предстоит убрать в нынешнем аграрном сезоне с клинов 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 из них. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется в половине районов Брянской области. На Брянщине продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, Брянская городская больница номер 2 получила современную отоларингологическую установку. Это полноценная рабочая станция, которая объединяет в себе визуальную диагностику, аспирацию и лечение. Оборудование оснащено видеокамерой с мощным источником света. Врач осматривает ухо, горло и нос с многократным увеличением, а изображения выдаются на монитор в режиме реального времени. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в брянском филиале Сеченовского университета. В Министерстве иностранных дел России заявили, государства коллективного Запада решили еще подумать о возобновлении диалога с российской стороной, участие в котором, по их мнению, помимо Москвы, должны принять Вашингтон и Киев. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, инициаторы ожидают, следующим этапом станет введение на территорию Украины многонациональных сил, которые, по их плану, будут возглавлять Франция и Великобритания. Реализация такого проекта, по мнению российских дипломатов, будет означать сохранение нацистского режима на подконтрольной Киеву территории и отвержение всех ранее проводимых референдумов. Как ранее отмечал Владимир Путин, в случае достижения мира на Украине никакого смысла в размещении там иностранных войск не будет. Президент подчеркнул, в настоящее время любые иностранные контингенты в стране будут законными целями для России. Рынок труда по итогам первого полугодия демонстрирует стабильную занятость. Одновременно с этим фиксируется постепенное сокращение темпов прироста реальных заработных плат. При этом в ближайшей перспективе компании в условиях снижения спроса на свою продукцию могут активировать усилия по сокращению расходов на персонал. По прогнозу Банка России, за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит около 6-7% по итогам 2026 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году и далее годовая инфляция будет находиться на цели. На фоне нефтяных ограничений и топливного кризиса нагрузка на бюджет растет, реальные доходы населения падают. Остается надеяться, что во втором полугодии появятся положительные новости, например, в геополитике. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 19 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 30 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

про все на свете. Я спешу к тебе навстречу и не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было, только

поднимаясь, я иду к тебе. Ты меня ждешь, я знаю, и надежды не теряя.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Днем до плюс 28, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. И влажность воздуха составит 55%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

смерти нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы, только никому об этом. Мои 17

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская «Динамо» победила в матче третьего тура второй лиги А дивизиона «Золото» «Динамо» из Владивостока со счетом 2-1. Брянские футболисты уже на первой минуте распаковали ворота соперников. Быстрый мяч забил Богдан Цыбров. Все оставшееся время первой части поединка соперники лишь обменивались атаками. А вот второй тайм начался с удачной атаки хозяев поля. На 50-й минуте нападающий хозяев Даниил Анциперов сравнял счет 1-1. Последние 20 минут матча команды провели в обоюдоострых атаках, и в конце брянцы были вознаграждены свои неослабевающие усилия. Уже в добавленное время на 94-й минуте защитник Иван Рапаков сделал фееричный рывок по правому флангу, отдал пас в центр штрафной, и Даниил Коноплев в подкате замкнул передачу, забив гол. В итоге финальный свисток зафиксировал победу брянцев со счетом 2-1. В следующем туре 7 августа «Динамо» Брянск на своем поле примет новосибирскую «Сибирь». В Брянской области подвели итоги спартакиады пенсионеров, в котором принимали участие 26 команд. Программа включала 5 дисциплин – дартс, пулевую стрельбу, настольный теннис, кросс и шахматы. Итоги подводились как в личном, так и в командном зачетах. Первое место у сборной из Брянска, второе место у команды из Сельцо, третье место стали дядьковские спортсмены серебряного возраста. Организаторы отметили главное достижение спартакиады не только медали, но и заряд бодрости и хорошего настроения, полученные всеми участниками. Поскольку соревнования прошли в дружеской атмосфере, спортсмены показали достойные результаты и продемонстрировали активную жизненную позицию, несмотря на возраст. Брянец Гаджимурат Алихмаев завоевал бронзу чемпионата России по вольной борьбе в Москве. Это ключевой отборочный старт для формирования сборной России на чемпионат мира. Главные соревнования пройдут с 24 октября по 1 ноября в Астане. Брянский спортсмен Гаджимурат Алихмаев в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль. Он состязался в весовой категории до 79 килограммов. А уже в эти дни все в той же Астане проходят международные соревнования «Игры будущего», в которых принимает участие выпускник Брянского государственного училища Олимпийского резерва Михаил Юдов. В соревнованиях участвует 112 команд из более чем 30 стран. Российские спортсмены представлены в 6 направлениях. Михаил Юдов уже имеет опыт выступления на «Играх будущего». Напомню, в 2024 году он стал победителем первых соревнований в России в дисциплине баскетбол 3x3. Теперь брянский спортсмен вновь борется за награды международного турнира. Брянский баскетбольный клуб «Десна» начал тренировочные сборы перед первым в своей истории сезоном в Суперлиге. Стартовая тренировка прошла после организационной встречи команды, на которой руководство клуба обозначило цели и задачи на ближайшее время. Руководство отмечает, что это только первый шаг большого пути. Впереди недели и месяцы тяжелой работы, сотни часов в зале, победы над собой и борьба в каждом матче. Именно сейчас закладывается фундамент команды, которая совсем скоро выйдет на площадку, чтобы защищать честь Брянской области. И игроки, и руководство клуба выражают уверенность, что вместе с болельщиками она станет особенной. В начале сентября в Брянске состоится товарищеский матч на Кубок брянских партизан. Первый матч Суперлиги «Десна» проведет на домашней арене в конце первого осеннего месяца. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио.
1: «3-2 радио» представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Доброго дня. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». Я Антон Запорожец и инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции МВД России по городу Брянску, старший лейтенант полиции Долгополова Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Антон.
4: Лето хоть и близится к концу, а все летние истории, которые у нас случаются на дорогах, никуда не деваются. О чем мы поговорим сегодня, с чем вы к нам пришли?
5: Антон, сегодня мы с вами поговорим про велотранспорт и про средства индивидуальной мобильности. Действительно, с учетом сезонности, двухколесное транспортное средство – это не роскошь, а средство передвижения как для взрослого поколения, так и для подрастающего.

0: Полине. Тема актуальна. Давайте разберем с точки зрения законодательства ее.
1: Наверное, настал тот момент, когда законодательство успело за развитием всей этой техники. Был принят, наверное, ряд законов, которые как-то уже регламентируют всю эту историю, потому что раньше там было немножко по-другому, насколько я знаю, да?
0: Да, были внесены изменения, особенно что касается средств индивидуальной мобильности. В 2023 году они были официально закреплены в правилах дорожного движения как транспортное средство. И также были внесены некоторые изменения в плане управления велотранспортом.
1: И если у нас велосипед остался велосипедом, то появились еще электровелосипеды, с которым есть много нюансов, насколько я знаю, да?
0: Все верно, да.
1: Давайте про них поговорим.
0: Да, для того, чтобы разобраться подробно, нужно начать с истока. Это все берется в определение. Велосипед – это транспортное средство, кроме индивидуальных колясок, которые имеют как минимум два колеса и приводятся в движение мускульной энергии водителя при помощи педалей или рукояток. И может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки, не превышающий 250 Вт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км в час.
1: То есть, получается, даже если велосипед электрический, но он не более 250 Вт, то... В принципе, там распространяются все те же правила, что и на обычный велосипед, правильно?
0: Все верно, да.
1: И дети могут на них кататься вполне себе, то есть там пока еще ничего страшного, правильно я понимаю?
0: Все верно, и даже детям родители многие покупают такие маломощные велосипеды. Так как у нас нет понятия электровелосипед, мы говорим велосипед с электродвигателем.
1: А, не, ну вы тогда с буквы закона это лучше знаете, я поэтому буду такие больше обывательские вопросы задавать. И, насколько я понимаю, периодически у нас в Брянске, в городе рейды проводятся, и возникает много историй, когда изымаются и на штрафстоянку велосипеды, и на экспертизу едут, правильно я понимаю?
0: Да, такие случаи у нас часто происходят.
1: Как добиться такого внимания со стороны сотрудников, чтобы это все произошло? Как бы это странно не звучало.
0: Да, здесь мы и сами как бы регулируем, и раз в неделю, раз в две недели, то есть с весны мы постоянно на рейдовых мероприятиях, либо это просто у сотрудника ДПС ежедневная обязанность.
1: Нет, понятно, что нужно сделать для того, чтобы тебя заметили, оштрафовали. Какой у нас топ вообще по штрафам?
0: Тебе нужно просто двигаться на велосипеде с электродвигателем без мотошлема. Это уже будет первая причина для остановки. Объясню почему. Все дело в том, что сейчас многие продавцы продают свои велосипеды с электродвигателем, у них в паспортах написано 240 Вт. А на деле мы сталкиваемся с ситуацией, что эти электровелосипеды, скажу так обывательским сленгом, уже подходят под категорию водительского удостоверения М, под мопеды. То есть у них по паспорту одни ваты, а скорость у них под 70, а бывает и больше.
1: Ну, получается, незнание реальной мощности не освобождает от ответственности вообще.
0: Естественно, конечно. Бывают случаи, когда сотрудники госинспекции останавливают водителя, а водители и знать не знают. Он говорит, а вот у меня паспорт, пожалуйста, смотрите. А при чем здесь ваш паспорт? Вы же едете, вы же знаете правила дорожного движения, что электровелосипед, да, максимальная разрешенная скорость 25 км в час. Вы едете со скоростью как минимум 60 км в час. То есть вы априори уже изначально нарушаете действия нашего законодательства Российской Федерации. И тут уже начинаются разборки. А вот мне продавец не сказал, я при покупке не знал. Ну, так и говорим, незнание не освобождает от ответственности. Электровелосипед помещается на штрафную стоянку.
1: Получается еще такая классическая история. Мне недавно на одном из маркетплейсов попались даже наклейки с нужной мощностью и серийным номером. По факту даже тратиться не стоит, потому что там по мотору лишний раз видно, кто он и какой он, и в случае чего существуют и различные мероприятия, как это узнать. Поэтому, дорогие слушатели, не стоит быть самым умным, потому что, оказывается, все эти механизмы уже есть, ни наклейка, ни паспорт просто не прокатит. А еще надо понимать, что если транспортное средство, в нашем случае велосипед, может прилично разогнаться, просто давайте чуть-чуть логически подумаем, как с него в случае каких-то проблем можно изящно лететь, даже не заметив банальный бордюр. Бывают еще там небольшие какие-то ямы на дорогах, которые на машине можно очень легко проехать. А самое изящное для велосипедистов, надумаю, меня сейчас кто-то поймет, кто это испытывал, это ливневки. Если в ливневку может поместиться колесо, бывают тонкие колеса, там всякие истории бывают, то экипировка на самом деле нужна. И много у нас вообще по городу встречается экипированных водителей, как вот по вашему опыту?
0: Я скажу так. Экипированные у нас те водители, которые профессионально занимаются велоспортом, те могут ехать даже с наколенниками, с налокотниками, но обязательно в шлеме, постоянно. Те, кто на обывательском уровне, очень изредка ты встретишь человека, который едет на велосипеде по правому краю проезжей части, и он находится в шлеме. Родители, обучая своих детей маленьких, стараются им купить первый шлем, чтобы ребенок при падении не получил там достаточно серьезную травму. Да, вот такие моменты бывают. Но как только ребенок взрослеет, естественно, и родители, и он сам отказывается от шлема.
1: Усложняем ситуацию. Дело в том, что, ну, опять-таки, велосипед всегда был такой историей, которую особо не останавливают, а есть у нас, к сожалению, есть и, вероятно, будет такая история, когда пьяные встречаются как на обычных велосипедах, так и на электровелосипедах. Давайте поговорим уже о штрафных санкциях, что вообще бывает, если тебя примут пьяным, и какие могут быть последствия.
0: Действительно, в законодательстве Российской Федерации у нас есть административная ответственность за управление с нарушением закона. Водитель велосипеда привлекается по части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафная санкция там 800 рублей. Это за любое нарушение. Самое распространенное – это переезд пешеходного перехода на велосипеде.
1: О, да.
0: Это каждый божий день. Как воды попить человеку, так вот каждый второй велосипедист переезжает пешеходный переход на своем транспортном средстве. Если любое административное правонарушение, совершенное велосипедистом, совершается в состоянии им алкогольного опьянения, то здесь уже часть 3 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях и штрафная санкция от 1000 до 1500 рублей.
1: И давайте напомним как родителям, так и людям, которые слушают нашу программу, о обычных правилах, которые следует соблюдать человеку, который оказался на таком велосипеде с электродвигателем или велосипеде более мощном, который можно уже и мопедом назвать. Какие там бывают нюансы? Про шлем мы сегодня неоднократно говорили уже, да? Давайте поговорим также и о том, что существуют для них светофоры, что их тоже надо соблюдать. Потому что, не замечали, по городу они иногда оказываются в такой супер позиции, что они и тут на зеленый проедут, и тут на автомобильный и красный проедут, как бы тем самым думая, что ну подумаешь, что такое.
0: Да-да, действительно, зачастую велосипедисты, даже профессиональные, катаясь и в экипировке в полной, пересекают проезжую часть на красный сигнал светофора для водителей. Но что хотелось бы сказать? Четко знать нужно законодательство. Нужно помнить о том, что прописано в главе 24 правила дорожного движения. Она регламентирует дополнительные требования к водителям велосипедов, мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. В любом случае, перед покупкой, хоть взрослому, хоть родителям для своих детей, обязательно быть подкованно законодательно и уже с точки зрения закона обучить самого себя и обучить своего ребенка.
1: Наверное, мы постепенно будем завершаться. Есть что добавить?
0: Очень хотелось бы пожелать нашим слушателям безопасных дорог, как в качестве водителя велосипеда, водителя средств индивидуальной мобильности, автомобилиста и просто пешехода. Всегда внимательно смотрите по сторонам, всегда обращайте внимание на сигналы светофора, Помните, что вас ждут дома. Берегите себя и свою жизнь.
1: А я напоминаю, что в гостях у 3.2 радио была инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции МВД России по городу Брянску, старший лейтенант полиции Долгополова Екатерина. Будем рады видеть вас еще и услышимся.
0: Спасибо, Антон. Очень приятно, взаимно.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Днем до плюс 28, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха составит 55%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Саунд. На горячую купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

письма, ветер в спину.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404 333 код города 48 32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Многодетные семьи, чьи дети обучаются платно в средних специальных учебных заведениях и вузах Брянской области, будет компенсирована половина от стоимости обучения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, новая мера региональной поддержки начнет действовать в наступающем учебном году. Еще одно решение – это одинаковый базовый оклад для педагогов в городе и в сельской местности. Ранее в разных школах или даже для учителей одной квалификации базовый оклад мог заметно отличаться. Теперь за одну и ту же норму часов все учителя в регионе будут получать одну и ту уже стартовую сумму. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа является кузницей кадров экономики региона, поскольку именно здесь закладывается основа, знания и стремление будущих специалистов различных профессий. И задача брянского субъекта федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации

0: комфортным общественным пространством. Глава региона выразил уверенность, благодаря профессионализму брянских железнодорожников и их преданности своему делу, поездки и путешествия на поездах, как и прежде, будут комфортными, а железнодорожная отрасль сохранит статус мощного сегмента региональной и российской экономики. Главным источником роста экономики по-прежнему остается потребление домашних хозяйств. Росстат и аналитики сошлись в оценках темпов замедления экономики. Рост доли прибыльных компаний наблюдается главным образом в нефтегазовом комплексе и в отдельных сегментах потребительского сектора, тогда как в большинстве обрабатывающих отраслей показатель сокращается. Сочетание сильного потребительского спроса с быстрым ростом импорта означает, что внутреннее производство уже не успевает отвечать на расширение спроса. В результате даже при увеличении бюджетных расходов и сохраняющейся потребительской активности рост ВВП в первом полугодии незначителен. Таким образом, после слабого первого полугодия экономика, вероятнее всего, проведет вторую половину года вблизи уровня стагнации. Минпросвещение определило часы на внеурочную деятельность в новом учебном году. Их объем не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения до 1350 часов в начальной школе, 1700 в основной и 680 в старшей. Каждая образовательная организация самостоятельно формирует свой план с учетом своих же возможностей и интересов учеников. В частности, предлагаемый уровень курсов, из которых школы могут выбрать необходимые направления с учетом своих условий и профиля, входит разговоры о важном с 1 по 11 класс 1 час в неделю, Россия «Мои горизонты» с 6 по 11 класс, также 1 час в неделю, военные учебные сборы и начальная военная подготовка 17 часов в 8 классе и 35 часов в 10 классе. Официальный курс американского доллара 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты 91 рубль 19 копеек. Сейчас в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты. Специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером ожидается до плюс 24, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 67%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00
3: и в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе

0: и требования не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черно-белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
1: Автомобильные факты.
0: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 2032 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения, прощаюсь и желаю удачи.

0: Два радио. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32. We'll be right back.

хорошо осталось, в теле моем только боль, усталость. Я ухожу, мое сердце не бьется, я не могу уже больше бороться. Жизнь — это путь для меня, он был узкий, меня избивали за то, что я русский.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером ожидается до плюс 24, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 67%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

Откажитесь от собственной тени.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивание их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом в Брянской области идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к жатве на 2 недели позже. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным, его планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров.

гостю можно будет задать вопрос лично, также по номеру 301-501. Добавлю, бюджет Брянска на нынешний год вырос более чем на 202 миллиона рублей. Дополнительные поступления распределили в том числе и на транспортное обслуживание. Ранее сообщалось, в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» пассажирские автобусы большой вместимости выйдут на наиболее загруженные маршруты в сторону мегаполис-парка, телецентра, новостройки, поселка Белые берега и другие. Напомню, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта. Это позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В Министерстве иностранных дел России заявили, государства коллективного Запада решили еще подумать о возобновлении диалога с российской стороной, участие в котором, по их мнению, помимо Москвы, должны принять Вашингтон и Киев. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, инициаторы ожидают, следующим этапом станет введение на территорию Украины многонациональных сил, которые, по их плану, будут возглавлять Франция и Великобритания. Реализация такого проекта, по мнению российских дипломатов, будет означать сохранение нацистского режима на подконтрольной Киеву территории и отвержение всех ранее проводимых референдумов. Как ранее отмечал Владимир Путин, в случае достижения мира на Украине никакого смысла в размещении там иностранных войск не будет. Президент подчеркнул, в настоящее время любые иностранные контингенты в стране будут законными целями для России. Рынок труда по итогам первого полугодия демонстрирует стабильную занятость. Одновременно с этим фиксируется постепенное сокращение темпов прироста реальных заработных плат. При этом в ближайшей перспективе компании в условиях снижения спроса на свою продукцию могут активировать усилия по сокращению расходов на персонал. По прогнозу Банка России, за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит около 6-7% по итогам 2026 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году и далее годовая инфляция будет находиться на цели. На фоне нефтяных ограничений и топливного кризиса нагрузка на бюджет растет, реальные доходы населения падают. Остается надеяться, что во втором полугодии появятся положительные новости, например, в геополитике. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 19 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, будут колебаться около отметки в плюс 18. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером ожидается до плюс 24, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 67%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: знаешь ты.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером ожидается до плюс 24, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 67%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек
1: «Раз, два, три»
2: на 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программы развития каждого муниципального образования Брянской области будут проработаны профильными ведомствами. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, рабочие поездки по региону, в рамках которых проходят встречи как с жителями, так и с представителями делового сообщества, всячески этому способствуют. Егор Ковальчук подчеркнул, жители и власти должны участвовать в открытом диалоге. Население юго-западных районов, в частности Гордеевского и Красногорского, как никто другой, знают тяготы международной напряженности нынешнего дня. Правительство России дополнительно направит порядка 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах страны на компенсацию расходов за временный простой сотрудников. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на приостановку своей деятельности, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Минтруду поручено как можно быстрее довести ресурсы до регионов. На Брянщине продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, Брянская городская больница номер 2 получила современную отоларингологическую установку. Это полноценная рабочая станция, которая объединяет в себе визуальную диагностику, аспирацию и лечение. Оборудование оснащено видеокамерой с мощным источником света. Врач осматривает ухо, горло и нос с многократным увеличением, а изображения выдаются на монитор в режиме реального времени. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в Брянском филиале Сеченовского университета. В Кремле заявили, угроза, исходящая от Киева, должна быть уничтожена окончательно. Москва подчеркивает, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Ярким доказательством тому служат официальные заявления Ирака. Кроме того, украинские военные присутствуют во многих странах.

0: повышенной наценкой. К такому шагу компании прибегли под давлением регуляторов и в условиях обострившейся борьбы за платежеспособный спрос. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, с отрицательной наценкой сейчас реализуется 13 из 25 позиций мониторинга. В основном это овощи открытого грунта. Так, цена моркови на полке в среднем на 22% ниже закупочной, а белокочанной капусты на 12,5%. Этому способствовало и общее снижение закупочных цен. Падение обеспечено высоким предложением на фоне богатого урожая прошлого года, который пришел на смену предыдущему циклу роста цен. Эксперты уверены, демпинг продиктован не только вниманием государства, но и реальной конкуренцией. Помимо этого, покупатель избрал стратегию экономии. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 29-30 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером ожидается до плюс 24, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 67%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 08 55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черный белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу.

0: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

моих прошлых лет порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет. Лечь.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Авторадио.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером ожидается до плюс 24, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 67%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро, не встать.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТС АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программы развития каждого муниципального образования Брянской области будут проработаны профильными ведомствами. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, рабочие поездки по региону, в рамках которых проходят встречи как с жителями, так и с представителями делового сообщества, всячески этому способствуют. Егор Ковальчук подчеркнул, жители и власти должны участвовать в открытом диалоге. Население юго-западных районов, в частности Гордеевского и Красногорского, как никто другой, знают тяготы международной напряженности нынешнего дня. Правительство России дополнительно направит порядка 1,5 миллиардов рублей бизнесу приграничных регионах страны на компенсацию расходов за временный простой сотрудников. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на приостановку своей деятельности, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Минтруду поручено как можно быстрее довести ресурсы до регионов. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивание их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом в Брянской области идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к жатве на 2 недели позже. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масленичных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным, его планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом же зерновые культуры предстоит убрать в нынешнем аграрном сезоне с клинов 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 из них. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется в половине районов Брянской области. Многодетным семьям, чьи дети обучаются платно в средних специальных учебных заведениях и вузах Брянской области, будет компенсирована половина от стоимости обучения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, новая мера региональной поддержки начнет действовать в наступающем учебном году. Еще одно решение – это одинаковый базовый оклад для педагогов в городе и в сельской местности. Ранее в разных школах или даже для учителей одной квалификации базовый оклад мог заметно отличаться. Теперь за одну и ту же норму часов все учителя в регионе будут получать одну и ту уже стартовую сумму. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа является кузницей кадров экономики региона, поскольку именно здесь закладывается основа, знания и стремление будущих специалистов различных профессий. И задача брянского субъекта федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала школьников. На Брянщине продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, Брянская городская больница номер 2 получила современную отоларингологическую установку. Это полноценная рабочая станция, которая объединяет в себе визуальную диагностику, аспирацию и лечение. Оборудование оснащено видеокамерой с мощным источником света. Врач осматривает ухо, горло и нос с многократным увеличением, а изображения выдаются на монитор в режиме реального времени. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в Брянском филиале Сеченовского университета.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании КИТ любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Ну что, у нас две очевидные новости. Первое, это мы пережили этот понедельник, дальше должно быть полегче. И второе, что два месяца позади. Если у вас какие-то были планы, то время их осуществить у нас, конечно же, осталось. Главное, не потеряйте это. А если все планы сбылись, то остается только сделать погромче «Цинлизи Даля».

Да, кстати, если для песни «Любовь дельфин» сделал радиоверсию, то, наверное, для этого трека ее и сделать-то не получается. И пока все остальные станции довольно-таки стремаются ставить 4.36 в эфир, мы все-таки набрались смелости, потому что классику забывать нельзя. Ты слушаешь 3.2 радио, я напоминаю, и дальше у нас своеобразная музыка тоже впереди. Ну и, конечно же, классика русского и зарубежного рока.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

осколками, каждому в тело тишина виновата. Старой дверью уныло мне вслед проскрипел.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Ночью до плюс 19, на небе пасмурно. Ветер северный – 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 86%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Да не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами, были все время там. Они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус. И уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: едешь с работы и слушаешь. Три-два радио.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02. И начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Ночью до плюс 19, на небе пасмурно. Ветер северный – 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 86%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программы развития каждого муниципального образования Брянской области будут проработаны профильными ведомствами. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, рабочие поездки по региону, в рамках которых проходят встречи как с жителями, так и с представителями делового сообщества, всячески этому способствуют. Егор Ковальчук подчеркнул, жители и власти должны участвовать в открытом диалоге. Население юго-западных районов, в частности Гордеевского и Красногорского, как никто другой, знают тяготы международной напряженности нынешнего дня. Правительство России дополнительно направит порядка 1,5 миллиардов рублей бизнесу в приграничных регионах страны на компенсацию расходов за временный простой сотрудников. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на приостановку своей деятельности, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Минтруду поручено как можно быстрее довести ресурсы до регионов. На Брянщине продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, Брянская городская больница номер 2 получила современную отоларингологическую установку. Это полноценная рабочая станция, которая объединяет в себе визуальную диагностику, аспирацию и лечение. Оборудование оснащено видеокамерой с мощным источником света. Врач осматривает ухо, горло и нос с многократным увеличением, а изображения выдаются на монитор в режиме реального времени. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в Брянском филиале Сеченовского университета. В Кремле заявили, угроза, исходящая от Киева, должна быть уничтожена окончательно. Москва подчеркивает, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Ярким доказательством тому служат официальные заявления Ирака. Кроме того, украинские военные присутствуют во многих странах Африки. Взрыв северных потоков, осуществленный вооруженными силами Украины, а также удары по Казахстану, выраженные в атаке инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Все это в очередной раз доказывает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, действовать откровенно террористическими методами Киев вынуждает провал на поле боя. При этом, по словам президента, Запад предпочитает не замечать этого и вводит новые санкции против России, а украинский народ использует в качестве тарана в борьбе с Российской Федерацией, поощряя всячески киевский нацистский режим. Впервые торговые сети продают социально значимые продукты с отрицательной наценкой. К такому шагу компании прибегли под давлением регуляторов и в условиях обострившейся борьбы за платежеспособный спрос. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, с отрицательной наценкой сейчас реализуется 13 из 25 позиций мониторинга. В основном это овощи открытого грунта. Так, цена моркови на полке в среднем на 22% ниже закупочной, а белокочанной капусты на 12,5%. Этому способствовало и общее снижение закупочных цен. Падение обеспечено высоким предложением на фоне богатого урожая прошлого года, который пришел на смену предыдущему циклу роста цен. Эксперты уверены, демпинг продиктован не только вниманием государства, но и реальной конкуренцией. Помимо этого, покупатель избрал стратегию экономии. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 29-30 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Ночью до плюс 19, на небе пасмурно. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 86%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черный белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 32 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения прощаюсь и желаю удачи.
0: За баранкой.

0: Петь.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Инфорадио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Загорай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш бумажный

письмо не напишу и пошлю пустой конверт. В нем ни строчки обо мне, на конверте лишь привет. Получив его, сложи

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Ночью до плюс 19, на небе пасмурно. Ветер северный – 1 метр в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха – 86%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
0: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программы развития каждого муниципального образования Брянской области будут проработаны профильными ведомствами. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, рабочие поездки по региону, в рамках которых проходят встречи как с жителями, так и с представителями делового сообщества, всячески этому способствуют. Егор Ковальчук подчеркнул, жители и власти должны участвовать в открытом диалоге. Население юго-западных районов, в частности Гордеевского и Красногорского, как никто другой, знают тяготы международной напряженности нынешнего дня. Правительство России дополнительно направит порядка 1,5 миллиарда рублей бизнесу приграничных регионах страны на компенсацию расходов за временный простой сотрудников. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на приостановку своей деятельности, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Минтруду поручено как можно быстрее довести ресурсы до регионов. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивание их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом в Брянской области идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к жатве на 2 недели позже. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным, его планируется посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом же зерновые культуры предстоит убрать в нынешнем аграрном сезоне с клинов 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 из них. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется в половине районов Брянской области. Многодетным семьям, чьи дети обучаются платно в средних специальных учебных заведениях и вузах Брянской области, будет компенсирована половина от стоимости обучения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, новая мера региональной поддержки начнет действовать в наступающем учебном году. Еще одно решение – это одинаковый базовый оклад для педагогов в городе и в сельской местности. Ранее в разных школах или даже для учителей одной квалификации базовый оклад мог заметно отличаться. Теперь за одну и ту же норму часов все учителя в регионе будут получать одну и ту уже стартовую сумму. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа является кузницей кадров экономики региона, поскольку именно здесь закладывается основа, знания и стремление будущих специалистов различных профессий. И задача брянского субъекта федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала школьников. На Брянщине продолжается модернизация системы здравоохранения. Так, Брянская городская больница номер 2 получила современную отоларингологическую установку. Это полноценная рабочая станция, которая объединяет в себе визуальную диагностику, аспирацию и лечение. Оборудование оснащено видеокамерой с мощным источником света. Врач осматривает ухо, горло и нос с многократным увеличением, а изображения выдаются на монитор в режиме реального времени. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в Брянском филиале Сеченовского университета. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 29-30 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Ночью до плюс 19, на небе пасмурно. Ветер северный – 1 метр в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха – 86%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о новых требованиях к Европротоколу. И уж тем более, что с 1 августа начнется контроль его присутствия у водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В средствах массовой информации, в социальных сетях вот уже которую неделю блуждает информация о том, что якобы автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола. На что ведомство было вынуждено дать официальный комментарий и сообщить: никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Но практика жизни показывает, даже аккуратным водителям необходимо иметь в бардачке пустой бумажный бланк извещения о ДТП, шариковую ручку и чистые листы бумаги, ну, на случай проблем с интернетом, что в последнее время встречается сплошь и рядом, особенно за периметром городов и населенных пунктов. Вот тут-то обычная бумажка оказывается надежнее самого быстрого интернета, поскольку именно бумажный бланк выручит при оформлении Европротокола. Вместе с ним стоит держать еще и распечатанный черно белый полис ОСАГО. При этом наличие оригинальной печати не обязательно. Обращаю внимание всех участников дорожного движения. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативно-правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации. Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.
0: Автомобильные факты.
1: Еще хочу вас проинформировать, что с 1 сентября в России вступают в силу правила для водителей, как для штатных, так и для индивидуальных предпринимателей. Они касаются режима работы и отдыха. Об этом написано в приказе Министерства транспорта России. Рабочая неделя не более 40 часов. Допускается суммированный учет рабочего времени за месяц, но максимум за 3. Смена обычно не длиннее 10 часов, но можно увеличить на 2 часа при разделении дня на части, и то не чаще 2 раз в неделю. В отдельных случаях, ну, например, такси, скорая, аварийная служба, вахтовики и так далее, смену могут продлить до 12 часов. Перерыв при смене от 4 часов минимум 30 минут, максимум 2 часа. Если работаете больше 8 часов, могут дать 2 перерыва. Время на отдых от руля тоже включают в рабочее время. Еженедельный отдых не менее 45 часов, но можно сократить до 24 часов с последующей компенсацией в течение 3 недель. Как вы сами понимаете, до осени рукой подать, поэтому перевозчики и таксопарки уже обязаны готовить адаптированные графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях. Обращу внимание, новые правила не касаются госслужб, международных перевозок, пожарных, скорых и спецслужб. Приказ действует до 1 сентября 32 года. Ух, честно сказать, не знаю, как это правило будет соблюдаться и кем контролироваться. Систем, которые ведут учет рабочего времени водителя, конечно, хватает, они давно придуманы, но что делать со всем этим в реальной жизни, честно сказать, вот мне пока непонятно. В надежде на лучшее и с просьбой к вам соблюдать правила дорожного движения прощаюсь и желаю удачи.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Ночью до плюс 19, на небе пасмурно. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 86%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Возможен небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Алис.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Возможен небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

сигарета. Не к добру, кроссовки на снегу почему-то не оставляют след. Знаешь, а ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И тогда

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Возможен небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.